day!

0: Эшбот, куй сюда! Кажется, отлично! Самое оно!
1: Радио Адон FM.
0: Невероятно!

0: Сегодня пятница.
1: Десятое. Десятое.
2: Июля. Июля.
3: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

2076では何も変わらない。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきたやつなんかいない。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое.
3: Июля.
4: Июля. В Москве 6 утра. Кукареку!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: Десятое.
1: Десятое.
4: Июля.
5: Июля.
6: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Десятое. Десятое.
3: Июля.
1: Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

Please.

we came from distant space.

0: Представь, если бы у тебя не было срки! Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор! Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно!
1: Радио Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое июля.
4: Июля.
5: В Москве 11 часов.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナにも。

0: Ты работаешь здесь с Жакеем?
1: Да нет, помогаю, но я скоро им стану. Вот сейчас готовлю свою программу.
0: Готовишь программу? А что так трудно стать здесь с Жакеем?
1: Нелегко. Во-первых, нужно знать хорошо музыку, танец, чувствовать аудиторию, чувствовать контакт и еще тысячи всяких мелочей. Всего не объяснишь.
0: Ты не обижайся.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
4: Десятое.
1: Десятое.
4: Июля.
2: Июля.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: Десятое.
1: Десятое.
2: Июля.
3: Июля.
4: 13-та година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш?

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22. Listening.

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: Июля. 14-та година. Поки ви не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продаётся.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватите за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: Июля.
3: В Москве 15 часов. Все наконец-то пожрали.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и ресинхронизации.
2: It's that special time of year in the northern hemisphere where the angle of the sun makes days spookier for everyone.

0: Сегодня пятница.
1: 10 июля.
2: Июля.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.
4: Ну мы на группу не попадем. Нормально, ты иди. Ну вот сейчас, подготовка.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница.
2: Пятница.
3: Десятое.
1: Десятое. Июля.
0: Июля.
4: Український час 18:00. Живи просто, проживеш років зі сто. А будеш лукавий, так чорт тебе задавить.

Ой, что еще? Рейжер вместо чего? Сейчас я не знаю, почему отключился интернет, а в полночь отключится, возможно, потому что у меня неоплаченный интернет. Отсрочка платежа уже активирована, не помню, когда она кончается. Видимо, разные жанры. Синт-поп. Почему это синт-поп? А, ну да, синт-поп. А, да, это. Чего это значит? Где ты это слышал? Подкаст сразу пишется с Кей. Си же она пишется. I don't know.

Тут я что-то догадался отчасти. Во, ясно. В эту сторону я начал думать. Ладно. Итак, зрители, как обычно. Хотелось бы чуть больше, чем обычно, но что поделать.

Какое бы ироничное однословное описание. Описание. Кринж. Помойка. Описание своему стриму. Вот что-то вот обозначающее состояние в нижней точке существования. Дно.

Так, не понял, не понял. А прошлый стрим разделил или нет? Я его хотел удалить. Ждем или сокрушаем игру? Мы ненавидим единственного зрителя за тупые вопросы. Только я смотрел на красную лампочку на роутере, и только подумал, что не включится и запустил сериал, оно загорелось зеленым. Так, мне на мобиле еще открыть надо. Ты на мобиле тоже не работала, хотя до этого я вроде настраивал так, чтобы... Так, блядь. Пушфакер. Я Бушфакер решил начать слушать, еще не начал в качестве подкаста. Я не знаю, у него же там на стримах визуал есть. Поэтому не знаю, не будет ли что потеряно, но... Это, конечно, большая проблема, что мой любимый подкаст кончился. Так-то я с радостью гулял, а теперь-то я без радости гуляю. Как найти что-то такое же хорошее, настолько же хорошее? Так, разрыва нету. Так, что мне надо сделать? Подключиться к... Сейл, нет, открыть браузер. Блядь, fuck off. Я думал, мне сейчас довольно плохо, вот, по объективным причинам, но я думал, вот на стриме я как-нибудь, вот за интересной игрой-то, мне мое настроение улучшится, я буду бодро играть детектив, но что-то пока не очень. Так... Конкретной цели у нас нету. Пока. Ланч. Час PM. Вот, ивент. Больше ивентов как бы нету. Наверное, стоит... Пробовал птичек слушать. Господи. Жаль, я без ветки, чтобы как-то я вот словами не могу передать, вот поэтому движениями головы и мимикой.

0: И поговорить с друидом. И осмотреть комнату, которая есть доступ. Которая, по идее, однозначно следует приоритетно осмотреть. Так, друид.
1: And you're back. What can I do you for?
0: И дай бог, хоть одна скотина вот ответит вместо стрима напишет в чатик Вите. Сейчас.

Guck. What is the code you live by? It doesn't find try to treat all people. Ja się spraszam, że nie? Więc. Burn safely. Классического этого. Я не знаю, что это значит, что это. Ну не очень, но почему-то смешно.

0: Я ж не знаю, загружаться. Как бы... Те фразы, которые не открывают новый evidence, по идее, как бы просто трата времени. Поэтому... Ну и так, сейф скамить не хочется. Не о чем с ним разговаривать. Я до сих пор не понял категоризацию тут. Evidence everything. Но некоторые вещи есть типа evidence. Observation это подмножество evidence, но оба они подмножество everything. Ну, ты thoughts on the seance. Very exciting to talk to a ghost. I'm sure the dead have lots to say.
1: Oh my god! Oh no, my god isn't real! I wasted my life! And so didn't show up for my funeral.
0: Really? I'm more interested in the mad fellows who think that is more interesting than life. And the stupid thing they will do to prove it.
2: Ну что, типа я не теряю контроль?
1: Что?
3: No, I should go. Only do something if you.
0: Про Burn Local? Что? Я думаю, это просто типа покупай местную древесину.

0: Что так раз гадкие результаты из Гугла не приплетели. Надо мне ранки спрашивать. Ну, не рекомендую тебе сейчас в чат кидать дампы диалога нейронки. Не рекомендую.
1: Mm-hmm.

0: Tak. Aha. Так, я уверен, что нельзя просто там спел начертить. Что-то подумал, что, возможно, моя логика не совсем верна, что нужно найти сначала что-то. Ну вот, сохранюсь. Это просто такой же пазл. Где нужно все линии прочертить.
1: А литеры это что?
0: Хотя, как бы, все ко всем. По-моему, все ко всем и невозможно тут.

0: Нет.
1: Ну ты можешь. Пока. В пенте попробовать.

ребра невозможно сделать, а конкретные, я не знаю, какие. Вот, говорю. Чей ключ мы нашли? Дарси. Дарси где-то я слышал имя.

Ну, по мелочи буду сейвсканить. Да, кстати, блядь, наоборот, загрузился, сохранился, не загрузился. И в другой комнате тоже. Так, из непримечательной одежды добавляется сведения о размере обуви. Угу. Пациента не слышал, не знаю. This funny name fakers. Orbovan. Prison cross. Timetable. Schedule.

0: Alice.
1: Ouais. Smith Race. Vielleicht ein guter Familie. Joel! Still knows a lot of work. Joel! Noel! Там была фамилия... Ну, там было... Может, там была какая-то похожая фамилия, но не точно так пишущаяся. Я бы, наверное, запомнил. There are similarities between these letters. What really? But okay. Одно из недоделанных таких муторных, если делать это тщательно, вещей в припринте, это весь writing, все от руки написанные фрагменты положить в разные, откорректировать, кем они написаны. Я пару нашел, которые не подписаны. Одно из них важное, но тоже не то, чтобы много о чем говорит. Одно из них просто, ну, конкретное, не подписанное в проявочный, что это почерк, Бабич, кажется. А из как бы важного, это непонятный третий человек, который был задействован в перевозе самогона, вот, записка, которая в гараже, в машине, которая, и по которой ясно, что написано не этим бывшим садовником, не его сообщником, шофером, не шофером. Вот. Это, если обратить, сравнить с другими почерками, то можно понять, что это почерк Бригет. Вот. Именно эта фамилия была ученого, которого загрузили полный набор лемурийских воспоминаний. Но она не так писалась. Может быть, такая была, но не так писалась. Когда мы продолжим Golden Idol, я не знаю. Я хочу, чтобы мне его подарили в Steam. Но скидки пока недостаточно большие. Writing matches since Miss Dean is after of the letters to Miss Darcy. Wait, а мы с каким письмом сравнивали? С тем, что поддельное, или с тем, что... Окей, видимо, с тем, что реальное письмо Miss Dean. Окей. Я думал, с поддельным. So Miss Darcy has a connection to Miss Dean. One with... inbuilt motif.

0: А где она?
1: Вот она.
0: Ай, Твенти, серьезно? А мистера Дарси у нас нет, ясно.

Так. Not sure she's making about noon, but says seem less academic in nature, more for a work of fiction. Загружаться не буду. Вот сейчас загружусь. Notes of the rescues. Someone else would know better. Ладно, не буду загружаться. Давай сейчас посмотрим.

Что, пока я не встречу, оно не записывается? Возможно. Ладно. Не буду пока осматривать, пока нету портрета. Так, где Уфин? Ладно. Меня этот трек подзаебал.

0: Dining room. Чего нельзя осматриваться?
1: Sorry, sir. Would you mind waiting until we had the place cleared before it?
0: Не, можно, это наверное, после того, как они уберутся. Окей. Одного с теми руками, да. У одного есть.

Серчаев, а где у тебя тормозит? Я точно уверен, что я получал другие топики, то или все, что. Где они? Где этот список, сука? Где?

Hardened. Mm. Okay. Mm. А, тебя не было. Выяснили Medical Code. Я смотрел уже. Spontaneous Abortion. Discourage.

0: листах вроде нет ничего.
1: Ладно, это не тратит время. Что такое френология? Не помню. Хули, давай все осматривать.

понимаю, это все цельно опционально или нет? Угу, все.

почитать, если интересно. No shit! Могу я? Ну за что?

CCF в App играем. Так, инвестировал App. Как-то эзотерик App. Эзотерик.

интересно, в коте бы я сейчас больше или меньше страдал? Впрочем, кота игрока нету все равно. Не бьем.

What? Что я таком не слышал? Как пишется Resurrectics? Resurrectics. Resurrectics. Окей. Вроде действительно такой термин существует. Не сразу дошла логика. Почему Resurrectics пустой?

Можно пойти DLC для Липьера проходить, но оно ж сложнее основной игры, поэтому я сомневаюсь, что я меньше орать буду.

никто не хочет оплайнуть релиф, нет? Глобально не поможет, но вот, вот послабление некоторое сделает. Релиф, как по-русски. Вот. 500 рублей на оплату интернета. Не, никто не хочет. Суки.

Яник. Возможно, имеет смысл осмотреть все доступные комнаты мельком. Просто хотя бы все ключи, лежащие на виду, собрать.

Nie, może byłby wybrać jakąś.

У меня еще игры есть. Что у меня скачано в Стиме? А! Есть один вариант, на что можно заменить сегодня. Как раз геймпадный. Ну ладно, сейчас чуть позже определюсь. Ну, кофе мне вряд ли поможет. Но дай-ка глотну. Авось. Ну это не антидепрессант. Угу. Йоньк. Рекордс. Угу. Рекордс. А, это вообще-то...

Ну, чуть на код не знаю, ну ладно. А?

Вот важно ли вот, вот это? Причем, возможно, какие-то вещи, которые не подсвечены в окружении, важны, но, блядь. Когда все вот так подсвечивается, игрок не склонен обращать внимание на то, что не подсвечено. Керрич, я не смотрел на него, ДБ. Или смотрел. Короче, если за Голдена, это лучше. Но... продолжить его, хотя там остались крупные DLC. Много. Продолжить проблематично и болезненно.

я слишком... Слишком никак кое чтобы читать. Вы могли бы это исправить? Вы могли бы. Кто вы? Ты! Но ты не хочешь.

Не добавили, не добавили. Как evidence. Да, давай поговорим о твоей рабочей одежде. Угу.

Где заметка? Ну, вряд ли что об этом знаешь.

Я чувствую вас... Вот, как по-русски. Пшено. Я голубь, давай поговорим о пшене у тебя в кармане. Can I have some? Офис, офис, офис. Я все равно не знаю, чем они отличаются.

0: Надо было остальных спросить, я, по-моему, не спрашивал про сны. Это типа важно. Наверное.
1: I want bottle of brandy too.
0: Так, они расскажут про свое расписание или что? Да.

Seriously, is there nothing else? Wait. А, нет, другая локация.

Нет, я не хотел бы жить в 19 веке, но вот такой бы так выглядящей местности. Фанфиат!

Можно ли с ними говорить о других людях? Надо было в его комнату сразу зайти, он же его портрет у меня был. Ладно. Опа-на! Fucking rolls.

0: Mm-hmm.
1: Hello again, my friend.
0: Причем, если игра дальше потребует каких-то наблюдений неочевидных, ну или, по крайней мере, неотображаемых в заметках. И это плохо, потому что игра огромная, поэтому я не смогу эти наблюдения сделать. Если не потребует, плохо, потому что, ну, поэтому как детектив в сравнении с тем, как Case of the Golden Idol, плохо им не требует реальной детективной работы от игрока. Поэтому что так плохо, что так плохо.

Так понимаю, там тейбл можно у всех либо спросить, либо посмотреть в комнате. Похоже. Кто, блядь?

меня простите. Берландец? Вы не ирландец, но вы все равно ирландский паганизм, как называется.

Fordi... Mm-hmm. Okay. Бриджит, Бриджит, что, блядь, одинаковые имена разных людей. Ага. Кельтская церковь в Новом Орлеане.

Не смотрел я твою диснеевскую парашу, Виктор. Не смотрел, по-моему, даже не Дисней.

0: Не знаю, королева, возможно, смотрел, но глубоко в детстве. Ничего я не смотрел. Ход Персея посмотрел недавно. Не помню ничего особо. Ну, в детстве что-то смотрел.
1: Я их не помню.
0: Так, фак. I'm a fancy nigga. I'm a pimp.

Так вы знаете, говорят, если написать на Anon.fm сообщение не по теме эфира, когда эфир идет, то писька отвалится. Как минимум. Точнее, как максимум. А как минимум, больше твоих сообщений не увидит тот, кому ты их пишешь. А если написать их после эфира, то увидит. А так ты попадаешь в Shadowban.

0: Mm-hmm.
1: Not at all, Mr. Wood.
0: No.
1: Hello again.
0: No.
1: Not at all, Mr. Ward.

А где счетчик? Обычно пишет сколько. А, вот. Окей. Okay. Я вот ничего не дал.

Интересная тупая. Я над этим смеялся. Такие жирные тропы. Всего ничего нет. Всего ничего нет.

0: Ricket Bruch, perhaps representing something less dainty than one would expect such a lady to wear. Down line, Prince of Ring. Okay. I'm already can sing. Не пиши свои предположения.
1: Mr. Ward, you've come back to me.
0: Но это означает, что мне уже достаточно слов, чтобы формировать гипотезу. Но поговорим. Угу. Угу. Угу. В смысле, in your stories? Писательница? А, ну да. Ну, тестус. Mm-hmm.

Ну, символ ордена этого. Конечно, непонятно, почему случился.

0: Ну, короче, спрашивать нет смысла.
1: Ой, я поцелуюсь.
0: Да, окей. Остальных есть, да. Так.

Yum. Two, three friends.

0: Ну, уже хоть что-то, но все равно все еще слишком просто.
1: Mrs. Darcy wants to murder Miss Dean. I should find and confront her about this.
2: Mr. Ward, you've come back to me. What a dark horse you are, Mr. Ward. But for what purpose? Why go to all this trouble? Would you mock me? Or do you mean something worthwhile by it? I confess. I killed my husband. I did. It seemed to me there was nothing else I could do.
0: Ну и все персонажи и сюжеты какие-то плосковатые, блядь.
2: Everything he put me through. I saw nothing but red until he was cold in the ground. And then I thought, it wasn't only him who wronged me.
0: Ну, конечно, ты понимаешь, что это отчасти вызвано необходимостью прописать сколько там, 20-15 персонажей, детективные истории с ними всеми связаны, блядь.
2: There was the woman, too. Who had caught his attention. She must have known. Our Evelyn Dean. So yes, I came here under his name, intent on finding her. To this forsaken backwater on the west coast of nowhere. To do something terrible to her.
0: Я вот с самого начала думаю, что как-то...
2: I don't think I wish as much vengeance as I thought.
0: Да, и все после того, как конфронт, все сразу: а, ладно, чё-то передумал, и ещё на сеанс не пойду. Так, о чём я говорил? Что как-то фэнси хотел, да, бэквотер.
2: I didn't really believe in ghosts and magic before all this, you know. But I'll tell you this, I do now. My husband is haunting me.
0: Ну, наверное, это как бы нормально. Везде была какая-то сдать, у которой ресурсы отгрохать себе поместье.
2: I don't want vengeance, but I do want to be rid of him. And maybe he'll be content if he has her for company. If that is what it takes.
1: There's no need to resort to such things, Mrs. Darcy. Let me see if I can do something about your husband.
0: Еще если бы актеры озвучки получше как-то были. Все немножко посредственно. Ну, вроде не сказал бы, что это целая плохая игра, но как-то все немножко посредственно.
2: Chance would be a damn fine thing.
0: Ну, и может их хвалить за то, что в целом это... Не по структуре, не довольно уникальное, не что-то, что уже было дальше. Ну, окей, еще как бы не конец, не просто сразу сдалась, а сначала нужно еще провести экзорцизм. Чего, блядь? А как? Пикапс репрезентинг, собственно, где коннекшн? Я знаю, что репрезентинг. Где коннекшн, блядь? Вот, а тут и нету. А чё нету заметки, а... То, что она член. Видимо, нужно найти кого-то, кто разбирается в экзорцизме. По-моему, пока таких людей не было. тот психолог вроде бы не вряд ли.

0: fake credentials?
1: Mr. Ward, you've come back to me.
0: Yeah, I should have been forgettable. Ну, надо этого негра спросить, он в вуду разбирается.

0: Mm-hmm. That was all.
1: Good day.
2: Чем в 11? Что-то я не хочу про History of Lake Manor слушать. Вот не хочу. Этого октября.
3: This area is off limits for guests.
2: Можно уже к другой переходить. Игра вроде бы на 2 часа. Буду ли я страдать или не буду, неизвестно. Где было то, что она приехала под именем мужа?

А тут не могу посмотреть. Вот, надо будет попробовать все-таки две открыть стену. What happened here? Не знаю. Пень.

Так, мне же не срочно нужно акт на Виладарсе. Сколько времени? Ну вот этих часов, фрагментов, вроде бы больше, чем гостей. Так что если по одному гостю в час, вроде бы не больше.

Mm-hmm. They stress about the roots. А чё, весь саундтрек из одного трека состоит? Плохой трек первый час. Но на третий час он как-то уже начинает заебывать.

0: Наверху.
1: Ну, значит, таки нужно остальных. Остальные варианты прорабатывать. А, про сны спросить.
2: Yes, my child.
1: Крест упоминался в библиотеке. Типа ирландский. Просто ирландский сорт католичества.

0: my leave, Father.
1: Go with...
2: Ну, пока с остальными, наверное, не будем разговаривать. Старый бандит. Историю про... Если бы я помнил имена, либо локации, было бы как-то вот лучше рассказывать про истории. Но, сука, как улучшить память? Чел, который переоделся в офицера, пришел в какую-то часть, это было в Германии в начале прошлого века, пришел в часть, набрал себе солдат и пошел в банк, заявил, что там по какому-то делу ему нужно, не помню, типа, доступ, там, где деньги лежат, взял деньги и исчез. Но его быстро нашли. Я так, я вот, я начал с, начал слушать на канал «Эхо Москвы», дилетант, который не новостной политический, а исторический. Там есть цикл передач, вот, и цикл передач просто про какие-то рандомные дела, вот. И вот там я услышал про это и задумался, где-то я уже про это все слышал, а я это слышал в своем любимом подкасте. Там мельком вроде бы упоминалось, там не целый эпизод, а эпизод нескольким маленьким историям посвященный. Типа это известная история. Чуваку статуя стоит. Он стал местной знаменитостью после этого. Типа кайзер, когда это услышал, сказал: «Ай, молодца». Так.

Tak. Tak. Продолжаем пока еще, да? Так, пошел я комнату шамана Вуду осматривал. А у меня ключа нету. Или есть? Есть у меня ключ. Уже мистер Дупре, да?

0: We have some kind of...
1: Как называется призрак, который вещи двигает?

посмотрим, сколько листа висит. Мисс Монтаванти и мистер Дупре. Six p.m. in the drawing room. After Miss Monavanti stop, which is 5 p.m. Okay. Это завтра, типа. Six p.m. Ах, где он? Нет. 6 p.m. там было. Прикинь, да. Угу. I got a ticket for Bay 46. Угу. Ну, видимо, теперь у нас есть сиквел.

Так, я ж не спрашиваю скеджу, да. А где ботинки? На мотивах.

Серьезно? Я не слышал. Не, наверное, слышал раньше, но как-то... Не понял.

Enterprise Bookmarking. Значит, прокрытое словосочетание. Угу. Угу. Ага. Ага. Я думаю начать обсидианом пользоваться. Это программа для заметок. Но как и зачем, пока не понял. Нет, нет, нет. Да там же как-то, там же Кэт Ирсон.

Вот эти вот линки чисто бессмысленные немножечко. Ну, я понимаю, зачем они.

Почему его в списке нету? Ну, окей, там, наверное, все нужные линии.

0: Yeah.
1: Sean?

смачно с центральной точки. Разве? Может быть. Начиная с той, так нельзя было провести.

Ouija Board, который не существовало, по-моему, в то время. Как оно пишется? 5.

Ну-ка, ладно. Поела себе. Very similar to Mother, даже по The Campus на Hiding 1886. Окей.

Fire bless. Fire pit outside, а где это?

Ну они не были эти спиритботы никогда среди вот этих вот спиритуалистов распространены, насколько я понимаю. По крайней мере, в то время. Чё у вас багаж-то падает? И уже забыл, как называются кидающие вещи, призраки. Пиздец, память. Это кейс. Где он? О, кстати, что за Волфгард? Где он?

Как будто я только встал. Сталкер это я не помню, что там такое было. А так это хорошо знакомое слово, которое тем не менее выпадает из памяти. Скорее фильм, который я, правда, не смотрел.

Почему на это нельзя посмотреть, на этом?

крючки начал жать на пробел для ускорения, как в Блюпринте. Даже не знаю, смотрю это все. У нас не заполнено таймтейбл. Может, просто ничего, 12, а не, я не узнала о том, что 12.

feather. Вау, я не знаю, что... Мексика, если это ghosts.

Darsi, Darsi. Господи, где была имя Дарси? Дарси. Ассоциация, во-первых, что это... Ну, что это девушка, девочка, ну, это понятно по фамилии. С чем-то вроде мультика, что-то такое. Вообще, директор пожарного агентства, я знаю. Хуаск. Это Сокол, ясно. Это какой-то, какой-то нейрон активейшн происходит, когда я, ну вот, не просыпается. Так. Возможно, не французская, возможно, просто похожая фамилия. С французскими ассоциируется.

Я не знаю ничего о какой-то степени запечатления, кроме того, что имя обладаю. Как по-английски? Да, я не могу вспомнить.

0: Где я могу найти, простите? Вроде в комнате ничего не было.
1: Not at all, Mr. Ward.
0: Так, разговаривать, пока не осматриваю файлпит, не буду. Аутсайда. Больше аутсайд не осталось. Еще не мэйд. Блять, я вспомнил. Да, понятно, почему. Почему такое нейрон активейшн сильное?

0: не будем все равно смотреть полностью. Хотя я много раз пересматривал и пересмотрел бы еще раз.
1: Ты все равно, ты шлопотомированный, ты не будешь интересно комментировать.

Окей, it's maze. Так что тут делать? На определенном пройти, да? По определенной тропе, да? Есть ли какое-то... Какой-то интересный участок, вроде нет. В чем появляется стрелочка маленькая на курсоре? Да чем? А. Видимо, она меня может куда-то привести. Нет, не заметил, где. Okay.

Shield doesn't look strong enough, Fedor. Does it want?

Сейчас сюда больше не видно, но... Может, на клоп? Потом поговорим. Надо помнить, где она стояла. То вот тут, кажется. Unnatural shape.

Закол, бред, блядь. Ну, мне и с самого начала, как бы вопрос, кулприт чего?

0: quiz him.
1: No. All I could tell you is that it was a man. She was the one with the raised voice. Mostly drowned him out. Then she stormed off. I don't know if he followed, but by the time I'd worked myself to a good vantage point, he was gone too.
0: Ты заскринил? На стене что было? Попытался заставить или что? Или нет?
1: Bloody maze.
0: Лаундум. Лаунданум. Причем я много раз это слово слышал, но, блядь, никак не могу запомнить, как оно точно пишется, произносится. Лаунданум. Да и сейчас не запомнил. Блядь, есть варианты. Ну, наверное, при так вот к психиатру идти жаловаться, это вот у меня физическое раздражение на вот не вот физическое вот несоразмерно вот некоторых людей на некоторую формулировку ответов. Вот можно мне антидепрессанты? Мне явно надо. Ты смог составить? Ты понял, что можно, или понял, что нельзя, заполняя все ребра? Есть варианты. Что это должно значить?

0: Что это должно значить? Есть несколько... Что да, запал... Это значит, что да, можно все провести. Тогда почему такая формулировка, будто это не точно, это не уверенно? Что это должно значить? Как интерпретировать? Там не так же, как... Ну, типа... ладно, все, забей. Окей.
1: This has been helpful.
2: Is this why she's not been about the last few days? Vardy says she left, but... I don't know.
1: I don't know, but... I hope to learn.
2: Well, if you're gonna be snooping about... It was 8 p.m. they fought. I know because the bar was quiet with all the blue bloods playing bridge.
1: Thank you.
0: Часики, кстати, не пробили.

A bylo to, že... Aha. Okay.

Erling. No. Здравствуйте. Решили что-то написать? Смотри, какая игра. Ну ты посмотри, смотри, надо бжих. Как весело, блять.

Ясно, там не прорисовано, поэтому ты не знаешь, как они. Не соединяется, ну так, по-моему. Ясно. Ой, блядь, ладно. Вроде, с одной стороны, вот как-то вот чувствуешь себя не частью общества, вот. Как бы я в стороне почему-то. Почему-то вот людям не интересно то, что мне интересно. Вот как ты чувствуешь себя вот хуже, возможно, других, изгоем. А потом узнаешь, что они тратят время на такие дрочильни, как Pass of Exile, Diablo. И как-то это ощущение проходит, что лучше, блядь, быть изгоем, чем вот таким вот заниматься, интересоваться. Ну, прям если себя нишивает такую себе. Ну, я не намеренно. Ну, блядь, не Pass of Exile, блядь, играть. Не считаю себя нишевым, не такую себе. Ну, фактически, в этом обществе я нишевый. Сейчас я на кофе скажу.

Так. Так, типа мы уже можем сформулировать гипотезу.

Вот, то еще тут какая-то цветовая дифференциация разных и разных нот, и разных граней. А что она значит, хуй знает. Ты уже высказал игроку Diablo, что он предпочел Diablo твоим стримом. Не знаю. Не помню. Не, то, что... Не знаю насчет моим стримом, но то, что вот, когда он что-то проделал, то, что вот он там жалуется, бывает, на работу и в целом на жизнь, и вот я, бывает, когда уместно, не совсем я когда уместно, что сейчас объясню, не совсем я дик, какое бы русское слово подобрать, не совсем я мудак, я когда уместно, но говорю, а почему бы не начать с того, чтобы перестать тратить время на тупые дрочильни, ага, причем он играет, он там Принц проходит, и что-то еще пытался, но при этом все еще тратит время на такое тупое дрочильни. Вот. Начни. Если б я еще тратил время на тупые дрочильни, я бы... У меня и так все плохо. Но мне бы это точно не улучшило жизнь. Так я хоть какую-то... Не то, что интеллектуальную, но какую-то не тупую отдушину в жизни нахожу. Интеллектуальную слишком высоко звучит. Так, распиздялся-то. А, ну я могу по номеру... комната, догадаться. Мистер Дюпре. А, это локерки. Стоп. А где локеры?

0: совмещалось с остальными элементами игры, но... А, что? А, это не так. А, окей. А, это не стак, наоборот. Так, я долго откладывал игры, чтобы потом в них поиграть, и вчера решил поудалять ссылочки на эти самые игры, потому что понял, что играть не хочется. Я не знаю, что это. Это у тебя бы все меньше время, чтобы предаваться унынию, тебе все нужно. Не, я бы предавался унынию вот во время, да.
1: Some thing guided Miss Dean through the grounds. Though I'm not yet sure to where. The whole time they were being watched by the culprit. Can I learn anything useful about the culprit from this?
0: What culprit, you fuck? Ну реально, он называет culprit'ом, хотя, как бы, culprit чего? А, ладно, одно есть. Кто написал письмо о том, что... подделал письмо о том, что Дин отъехала. Put prince belong to
1: the extra prince in the hedge maze must belong to the culprit. So now I know they wear a medium-sized boot.
0: Молодец, Шерлок.
1: I have picked up another fact about the culprit. I wonder if there's anyone I could eliminate as a result. And if not, what investigating can I do to allow me to learn some useful facts about the suspects?
0: Голос. Где искать? Ну, наверное, нужно спросить у жены, где искать предмет экзорцизма. Так, все, мы закончили, типа. А, призрак. А чё таймтейбл? Ничего. А, это только... Только сейчас 12. Ладно, ясно.
2: А, сеньор Уорд. Yes?
0: Сигнор! Окей, теперь мы знаем, как это плохо понимается. Диджей, а почему видеопоток происходит на твоем канале Твича, а не на радио? А на радио может быть видеопоток, потому что такой ответ тебя устроит. Потому что. А почему оно должно на канале Твича радио? А за ним кто-нибудь ухаживает, так скажем. Даже на канал Ютуба всем стало похуй. Там даже Криш туда больше не вещает. Потому что, да, на канале Твича радио, потому что я уникальная личность со своим каналом. Стали стукать по голове, но...

0: такое крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

высадишь ее на мать, морду свою спрятала. Ее вашу мать, сволочь поганая.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
2: 11. 11.
0: Июля.
1: Июля.

не обозначен, по-моему. Свинец. Окей. Значит, мне по светлой линии. Насорили-то. Да, фригидный друг и не игры играет, не донатит. Да донатит, ну 200 рублей, хорошо, не 500, ну 200 хотя бы, ну ты можешь.

Так. Нужно ли тут пешком добираться? Непонятно. Ну-ка. Ладно, сначала попробую на поезде. Ванну ремонтирует, мажору.

0: Сколько стоит большая прогулка? Так она еще не вышла.
1: Скоро, вроде. Ну, вроде летом выходила.

Космос! Мы еще, мы должны быть близкими друзьями, иначе не получится. 4 августа.

0: кнопку.
1: Так, как я могу выйти на середине пути? Я могу просто уворачиваться от поездов туда-сюда, наверное.

0: Кроме станции должна была соединяться с метро Братислава. Но ее так не построили. Молодого вина во всех бочках возьми немного.
1: Видите, в голове какая музыка играет? Доктор Халигали. Ну, это... Я не хочу. Какая музыка? Вот периодически, вот. Уже сегодня играла.

Интересный корпоратив. Давайте выпьем вина, да.

Ой, там заглянул новый зритель. Зритель. Задонайте, а то мне интернет скоро отключит. Остальные не хотят. Сорвется завязки. Пропасть алкоголизма. Давай, поехали. Поехали, коня! На перегонки! Let's play chicken. On tracks. Ну, чикен, типа... когда двое едут навстречу, типа, на столкновение, вот, кто свернет, тот струс, вот на рельсах. Догони в поезд впереди, держись за ним, окей.

Да. Не успею я тормозить на такой скорости. Надо было держать скорость меньше.

Consistency будет говорить. Вот я уже после станции. Точно именно следующая станция стоит.

0: the fuck?
1: Ну, нет, мы только чуть-чуть. Я туплю и... Я туплю, достаточно останавливается. Чё я туплю? Это было... Ну, чуть. Даже ментов можно не вызывать.

Так, снова здесь, я правда не вижу, Бруно. Ща впущу, принеси мыло со склада. Ходи за мылом. Где склад? Сейчас опять искать буду. Тут нет. Тут. Еще не в душе. Это собаку или кошку? Работчика.

Микроволновка тогда рубает питание. Угу. Ну а где? Где мыло? Угу. Вода крыться. Угу. Пока буду. Вот это записали, похоже, кошку.

Все? Окей. Ну такое. Могу поинтереснее, наконец, придумать побольше set-pieces. Я и поиграно можно удалять. Такое. Typical horror slop, но с юморно-чешским налетом. Так. What else? Допустить. Ну, эту игру я смотрел на стриме у Вини, даже в Джорме. Поэтому не знаю, что я ее скачал, но, наверное, проходить не буду, просто немножко посмотрим. Хотя, если вдруг зайдет сам процесс. Там тормозить не будет.

Графен автоматически выставился самый низкий. В чем суть игры? Уже можно было догадаться по каким текстам. Сюжет. Сразу говорю. Впрочем, мы и не дойдем до твиста.

kill you.

Мост не прогрузился, что ли? Причал. Нет.

Так, может, графен немножко все-таки побольше? А что-то деревья слишком плоские, а тут и нету. Graphics. А кастом это как? Хай, допустим. Вроде лучше стало. Сейчас скоро начнется.

Mm-hmm.

Блять, отсюда. А сложно? Там бегает автомобиль.

Yeah, into the fish.

0: Это не мой вариант! Сука!
1: Фу. Почему я работаю с планетами версии радио, ничем не могу помочь? Наверное, VPN.
2: Теперь что называется?

Стрессован. Стрессован. Хорошо. Куда? Здесь танки не поедут.

Что, блядь? Где вход?

это я прям, блядь, почему-то со стримом я это не запомнил.

Ну, знаешь, когда на тебя и когда за тобой гонится машина, это довольно страшно. Что, скримерам не хватает?

Nie, tak. Ну и тут это передано, но они плохо сворачивают углы. И как бы с расчетом этого выстраиваешь тактику.

Ну, прикольно, прикольно. Да, про процесс игровой. Хороший. Эффективная реализация концепции. Там даже хочется пройти. Но еще пару раз, еще пару фейлов я дропнул.

третья машина была. Там застряли, что ли?

0: 150 машины, да? Это особые демонические машины, которым бетонные блоки нипочем.
1: Тут уже бегать нельзя.

Oh, não sei, teve mais de que eu meio de fotos.

Какой Витя храбрый, не боится машин. Ваши машины сбивают кучи пешеходов. Один из топ смертности. Я не знаю, кто чаще погибает в дорожных происшествиях. Водители или пешеходы? Так. Куда мне? Стоп, я не туда пошел. Где? Что он? Особые, неуязвимые, непереворачиваемые, одержимые машины. Блять.

Окей, тут понятно. Наверное, дальше бежать или поворачивать? Скорее поворачивать, но...

vai se comer futuro. Olha isso daí.

Бежать задом наперед. Нет. Бежать задом наперед нельзя. Может только идти.

это мне сильно поможет на открытом пространстве. Я сейчас в боке не могу.

это вперед и направо от того скорее. А это последний. О! Сюда. Нет? Ладно. Не почувствовали. Что они там застряли без Roadworks. Где? Сука!

Не вижу никаких проблем с их перемещением. Так я и чувствовал жопы, что на меня сейчас наедет машина. Что-то с этим поделать я не успел. Так, вон туда, кажется.

Ouais, c'était ça, par contre.

Yeah.

Так, а куда? Сюда будут гонять. Я буду туда-сюда гонять.

непонятно, куда.

А, что, мне нравится, по-моему, отличная игра и отличная машина. Не бы я ту сторону. Может, меня опять просто туда-сюда гонят. Пытаются гонять. Я там ничего не вижу.

Конец. Вау, поворот! Поворот! И твистом! Твист не имеет никакого отношения к машинам. Mm-hmm.

Еще не конец.

c'est ça. Серьезно? Это твоя романтинка?

что не тормозить? Ну подумать, что это...

algo. Ну, блядь, тут немного осталось, наверное, надо допройти. Так, ничего интересного в конце все равно не будет. Интересен путь. А там DLC как бы с дополнительной кампанией. А вот его, может быть, стоило пройти. Его я не видел на стриме.

Еще бы, если бы меня тянуло на лучшем графине, было бы круто. Так-то какие-то сцены в игре вроде вот. Тють, вся света прикольная.

Ну точно не про машину убийцу. Ну, вроде все.

Мало того, что эта история как-то неуместна в истории с машинами убийцами, еще и логика героини, вот, героини, чтобы выбраться вот из подвала, где вот он запер, типа, докторшу с девочкой, чтобы докторша вылечила девочку, докторша убила девочку, чтобы выбраться. Логично, блять, это еще не конец.

они мазать, по-моему, стали. Хорошо. Да блять. Bye.

советскими машинами. Бесплатная идея, иди делай игру такую, как с советскими машинами. Только на просторах совка.

I can't stop now. Сейчас я опровергну это утверждение. На этом месте дропнул. Я бы-то прошел, но уже как-то...

0: them with it. Ah! Fuck! Invisible, huh?
1: Врезаются, не врезаются периодически. Автомобильный туалет не, блядь, столб нет.

0: Try.
1: Try.
0: Другая такая-то, блядь.

0: Yeah.
1: Sure, sister. Не ожидал, что даже вот я смотрел где-то полтора раза эту игру на стримы. Я не ожидал, что я до конца пройду еще и сам. Бодрая.

0: родителям другой раз дался.
1: Что это история?
0: Так, все. Коннекшнс и все. Был еще один. Ладно, потом. Не буду палить. Еще один Wordle подобную вещь. Сложную. В тему детектива. Так, стил, слинки. Артур, это животное какое-то. Да. Чё-то я к Wordle не готов.

Stealth Unicycle. Что еще? Может, просто с двумя, типа, двумя буквами? Да, блядь! Fuck you. Appearing in the letters alphabetical position. Ага. Fuck you. Ну, Бо Пип, Вуди, Джесси, кто еще? Слинки. Смотрел, даже не знаю, кстати, смотрел я или нет. Или так, с культурного осмозиса. Видимо, Трапезии Кэнон, наверное. Угу. Я сегодня изи. Фрейм давно не было. Не знаю. Чё это? Гениальность. Mm-hmm.

What identity? Борн. Вообще это актер, а? Не актер. Нет. Какая-то херня. Ну, как, Independence Day. Не знаю, первый, второй, как второй назывался? Нет. Тогда не знаю. Нет, боевик или фантастика. Olympus has fallen. Ага, еще бади. Это Сигмунд. Нет. Looks like fan trash. Maybe. Cool cinematography. А, как это кино называется-то? Слам... Сламдог миллионер. Нет, еще что? Это... Нет, какая-то бюджетная место. Нет, не она. The Moment. Чуть не дал, да. Документы?

300. Так, 300. Так и не посмотрели. Не знаю, но у меня все еще скачано. Где, блядь, были русские буквы? На постер, чел, сейчас. Нет, перед 300. Может, где-то были русские буквы. Ниже где-то заметил русские буквы. А, ну да. Трафика. Ага. Буквы-то русские. Не буду даже говорить все-таки там. Ой, я не знаю, какой из... Star Trek. Beyond. Коломбо. А, ну они же фильмы-то называются без Коломбо. Another by the... А, это было паразита. Окей. Видасик напоследок посмотреть. Так, постер челлендж можно сделать. Тайтл шот, то есть. Не смотрел, кстати, до сих пор.

Я тут узнал о очень хуёвом диджее недавно. Удивительно, что видео не 18 лет.

По-моему, у него отличный форсет. Лучше, чем форсет. Сука. Зам, эту же шутку шучу, а шутки сейчас, а твои шутки не понял.

Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

был прошлого года. 26 апреля этого года я только получил первый разрыв. Почему не было ни единого разрыва?